0: силэссами килимасаагут
1: арфинингорнэрмит марит кулингилуан тимимерсоо сиэллиссагатинаарпоқ уллуккутсисамани унуамин пигасуник киассагатинаарлулим анораккуясик фамтананик суккассаартассаа
0: вэрусэккун фонук
1: дотат нинэмай фюлэтими таурисит терайн таутэм

0: Tusangapo Kitres Adorpallu Oqarputit Henrik Suutaraputit
1: Aap des politi rapport ingellaan qaainnartigu nuumi uan wellness clinic dan tangiartuusarfik
0: aap
1: dan taavaakkalaallisut tillinniarfigitsimma vaqqo ilimagisinnaava pingasungernik unnuk taamaasiorsimas kisa ullaaqquliinut politi tas nalunaarfigitipput tillinniartoqarsimaso суарпассуу тиллиссимава кикку тиллиссималерсули паасинеқангиннами
0: аа
1: тассунсамми такунниттуусимагуут сианерниарина
0: таама аллаққаут суут тиллиссиманера
1: папа қаасааси анингаасаасивит марлук
0: анингаасивит марлук
1: анингаасаасивит суусуман иммақан имма пенга автомат сассу
0: анингаасааса уссами пингуссим атассамни
1: пинги кас иммақа қаллуна иммақаннутсернерлус тас илуам кисам паасисақарусуккаан
0: а
1: политэ қарфимсианертуарсинна аама нууми наангилақ политэ тамамми улаписсиммапут аққусинерме эққиссивиллиорнерит ангерларсимаффиммилу аалаккуттут накуусернерит арлалинник политэ тигусеқарсимасут тас амерлалаарсимаппут
0: а
1: Tämä tämä asetta puinuin.
0: Api. Api. Kinnan naunen rapo.
1: Api.
0: Ja api mi. Tuhlingu paput.
1: Yes.
0: Kertiaak. Api. Kristensin adok.
1: Ullumi.
0: Takennan.

0: тусэрнаруппарпут нанеруак атораат аккусинеқ
1: ила
0: аппи yes
1: тесам имат аперсортиттисоқаллаттаагаагани аам нанеруак аторнеқаллаттаасарт малуиниарпа соорла аам эрнера таалла эрнера аам аторнеқаллаттаасарпо
0: аппи суу
1: ой аам атортуссааварпа аперсортиттисун анқааманаалерпа
0: ой
1: эрнера атоққуна атоққулаара пингасууллута атулаалериппа аперсортитту
0: дуан yes аппақилераатит
1: ayungilaq
0: apinnerni suutaqala
1: appeqqinarta tullinnguutoq anorassuanngikkaluarput kisa unnuk takkuttarami
0: ila
1: so uuli appinniarit uuli Christiansen atulerpat anorassuaq
0: takanna